Ленинградом и Москвой, между Ленинградом и Москвой. 60 проверенных минут стюардессы воду разнесут,

0: уже спускаемся в Москве.
1: Мается под креслами душа, ищет между пятками покой и глотает

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Руководство палестинской группировки «Хамас» согласилось на полное разоружение и демилитаризацию сектора Газа. Об этом сообщает «Эксиос». О том, что Совет мира достиг соглашения о полном разоружении «Хамас» и всех остальных вооруженных группировок в секторе Газа, заявил президент США Дональд Трамп.
2: Россия.
1: Минтранс меняет правила перевозок в поездах. При покупке билета пассажир должен будет указать номер телефона или адрес электронной почты для получения уведомлений. Пассажиры с инвалидностью, которые не используют кресло-коляски, смогут оформить билеты на специализированные места не ранее, чем за 10 суток до отправления поезда. Эти и другие изменения вступят в силу с 1 сентября нынешнего года. Школьники начнут изучать экономику. В частности, в рамках внеурочного курса «Россия. Мои горизонты» учеников 6-11 классов будут знакомить с экономикой, востребованными профессиями и ведущими предприятиями их регионов. Особое внимание в курсе уделят знакомству школьников с аграрными профессиями и современными агротехнологиями. Курс об экономике вводится с 1 сентября. Льготы в учреждениях культуры теперь можно подтвердить с помощью мессенджера «Макс». Такая возможность предоставляется студентам, многодетным, пенсионерам и инвалидам при покупке билета в кассе музея, театра и галереи. Льготы там можно подтвердить с помощью цифрового ID. Соответствующий приказ Министерства культуры вступает в силу с сегодняшнего дня. Об этом сообщает ТАСС.
2: Транспорт.
1: На заводе «Автотор» в Калининграде скоро начнут собирать кроссоверы «Рокс». На конвейер встанут модели 01 и «Адамас». Обе новинки имеют гибридную силовую установку последовательного типа. Машины могут проехать до 1000 километров без подзарядки и дозаправки. Напомню, что на данный момент россиянам доступны только модели «Рокс», собранные в Китае. Об этом пишет российская газета. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное.ру.
1: 18+.
2: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Вопрос передачи Соединенными Штатами Украине лицензии на ракеты для «Патриот» так и не решен. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изучает вопрос о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракет, но пока не уверен в этом. Вопрос о лицензии Трамп обсуждал на недавней встрече с Владимиром Зеленским. Последний утверждает, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологии Киеву.
2: Россия.
1: С сентября Роспотребнадзор полностью обновит состав вакцин против гриппа. В ведомстве сообщили также, что поставки вакцин начнутся в первой декаде сентября, чтобы обеспечить старт прививочной кампании в начале осени. До этого сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендует привить от гриппа до 60% населения регионов. С 1 сентября меняются правила перевозок пассажиров в поездах. Люди, использующие коляски, получат возможность покупать билеты на специальные места в приоритетном порядке. Число таких мест в свободной продаже будет ограничено. Также отменят требования о возврате только в кассе билетов, в которых указаны места на пригородные поезда.
2: Новые технологии.
1: Китайские ученые придумали технологию для зарядки дронов лазером. В основе разработки лежит приемник, который устанавливается под крылья беспилотника и преобразует энергию зеленого лазера в электричество. При этом воздушный поток, создаваемый пропеллером, отводит тепло через встроенные каналы охлаждения. Лазерная зарядка позволит дронам оставаться в воздухе без посадки. Об этом сообщает «Техэксплор».
2: Транспорт.
1: Россияне считают, что автомобиль «Волга» имеет самые высокие рыночные перспективы из пяти новых российских марок, появившихся недавно на отечественном рынке. Соответствующий опрос провел «Автостат». Далее, по мере уменьшения доли голосов, идут бренды «Джелланд», «Ума», «Атом» и «Эстео». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
1: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50.
2: Застройщик ОСК «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксит Эксландикс». Современный, экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость НТ-4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Дорожное радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Любимые мои, с вами Юта на Дорожном радио. Пусть у вас в жизни все получится.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.
2: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Черномор-Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Теннет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор-Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на samokat.ru. 6+.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
12: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
13: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
14: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

представляет. Новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Дорожное.ру 18+.
1: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
2: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50.
3: Застройщик ОСК «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Вопрос передачи Соединенными Штатами Украине лицензии на ракеты для «Патриот» так и не решен. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изучает вопрос о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракет, но пока не уверен в этом. Вопрос о лицензии Трамп обсуждал на недавней встрече с Владимиром Зеленским. Последний утверждает, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологии Киеву.
0: Россия.
1: С сентября Роспотребнадзор полностью обновит состав вакцин против гриппа. В ведомстве сообщили также, что поставки вакцин начнутся в первой декаде сентября, чтобы обеспечить старт прививочной кампании в начале осени. До этого сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендует привить от гриппа до 60% населения регионов. С 1 сентября меняются правила перевозок пассажиров в поездах. Люди, использующие коляски, получат возможность покупать билеты на специальные места в приоритетном порядке. Число таких мест в свободной продаже будет ограничено. Также отменят требования о возврате только в кассе билетов, в которых указаны места на пригородные поезда.
0: Новые технологии.
1: Китайские ученые придумали технологию для зарядки дронов лазером. В основе разработки лежит приемник, который устанавливается под крылья беспилотника и преобразует энергию зеленого лазера в электричество. При этом воздушный поток, создаваемый пропеллером, отводит тепло через встроенные каналы охлаждения. Лазерная зарядка позволит дронам оставаться в воздухе без посадки. Об этом сообщает «Техэксплор».
0: Транспорт.
1: Россияне считают, что автомобиль «Волга» имеет самые высокие рыночные перспективы из 5 новых российских марок, появившихся недавно на отечественном рынке. Соответствующий опрос провел «Автостат». Далее, по мере уменьшения доли голосов, идут бренды «Джелланд», «Ума», «Атом» и «Эстео». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода JQ, Тена Черри, Exit Xlantics. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черноморавто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Тената 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01. 9068. Создано при участии ООО «Асим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь,

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Схема поставок оружия Украине через НАТО бездействует. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет для Конгресса США. Передача американского оружия Украине по схеме Pearl так и не запущена. К концу марта более 20 стран внесли в эту программу свыше 4 миллиардов долларов. Средства поступили в американское казначейство, однако до контрактов на вооружение дело пока не дошло.
0: Мир.
1: В МИД России допустили встречу лидеров России, США и Китая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне. Об этом газете «Известия» рассказал посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Марат Бердыев. «Пока разговоры о конкретных встречах вести преждевременно», — добавил российский дипломат. Саммит АТЭС пройдет в ноябре.
0: Россия.
1: Сократилось число преступлений, совершенных с использованием соцсетей и мессенджеров. По данным пресс-центра МВД, за полгода количество таких преступлений снизилось почти на 60%. В текущем периоде органами внутренних дел зарегистрировано свыше 100 тысяч подобных фактов. Наиболее распространенные схемы мошенничества – использование фишинговых ссылок и попытки выманить коды из СМС. Авиакомпания «Ишавия» лишена сертификата эксплуатанта. По решению Росавиации с 1 августа перевозчик не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов. При этом все приобретенные билеты компании остаются действительными. Обязательства на себя возьмут другие перевозчики.
0: Транспорт.
1: Минпромторг добавил в список машин для такси 6 новых моделей. 3 марки Tenet и по одной Jetour, Amoda и Jelland. Данный перечень формируется ведомством в рамках закона о локализации такси, который вступил в силу с 1 марта этого года. В список периодически включают новые машины, соответствующие установленным требованиям. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Теннет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черноморавто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннет Т4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

0: Запаска на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о некоторых нюансах управления автомобилем с автоматической коробкой. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черноморавто». Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннет Т4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Надежный автомат», «Ошибки управления» и «Правила буксира». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Вы в курсе, что автоматическая коробка передач вообще-то очень надежный агрегат? 95% причин выхода из строя КПП – неграмотное использование и обслуживание. Перечислю самые главные ошибки. Номер один – кикдауны. Это когда тапка газа в пол. Настолько же вредно поигрывание той же педалью или постоянная езда с пробуксовкой. Далее. Энергичная поездка на перегретом движке и коробке или, наоборот, на непрогретых агрегатах. Едем дальше. Переключение перед зад на повышенных оборотах. Кстати, некоторые особо талантливо умудряются врубать заднюю передачу на маленьких скоростях. Тоже, как понимаете, не сахар для коробки. Масло. Низкий уровень, высокий уровень, отвратительное качество. Все это ощутимо сокращает срок жизни агрегата. Что еще? Одновременное использование педалей газа и тормоза. Ну, здесь сами понимаете. А вот типичная ошибка для тех, кто недавно пересел с ручки на автомат. При трогании подача газа до того, как машина получила ощутимый толчок вперед в результате включения передачи. И продолжим тему. Буксировка машины с автоматом. Можно или нет? Вопрос этот возникает прям-таки с устрашающей систематичностью. Ну что ж, лишний раз повторить не вредно. Буксировать автомобиль с АКПП можно. Просто нужно соблюдать при этом некоторые нехитрые правила. Итак, секрет номер один. Называется 40 на 40. Буксировать автомобиль можно на скорости не более 40 км в час на дистанцию до 40 км. После этого необходимо остановиться, остудить трансмиссию и можно снова трогаться. Вообще, я бы даже перестраховался. 25 километров проехали и хорош. Перерыв много времени не займет, а экономия по ремонту может быть довольно существенной. И еще. Селектор только в нейтральном положении N. При этом, если мотор заводится, оставьте его включенным для циркуляции масла. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Тенет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черноморавто». Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость ТНТ-4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
3: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны. И жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед. И с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

0: Дорожное.ру 18+.
1: Реклама.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
5: Такие мы удивительные люди.
4: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ОСК «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.

0: душевное на дорожном.
1: Привет, родные! Это Шаман. Сегодня ваш день будет замечательным и душевным. Удачи вам и любви!

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МВФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Черномор-Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода JQ, Тена Черри, Exit Xlantics. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор-Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость НТ-4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
1: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону плюс 7-978-555-5050.
2: Застройщик ОСК «Статус опал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
4: Дорожное радио.

0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. В понедельник. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: радио. Вместе в пути. Далее «Дорогие сердцу песни».
1: Здравствуйте, мои дорогие. Это Марина Хлебникова на Дорожном радио. Давайте прямо сейчас послушаем мою песню.

0: отстегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, сколько шеф-поваров приедут на фестиваль еды в Йошкар-Оле, как можно будет забронировать шезлонг на пляжах Испании и кто расписывает музейные наличники в Брейтове. Сейчас послушаем несколько песен, а потом сразу «Путешествие с удовольствием».
1: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем любителям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, сколько шеф-поваров приедут на фестиваль еды в Йошкар-Оле, как можно будет забронировать шезлонг на пляжах Испании и кто расписывает музейные наличники в Брейтове.
3: Приятного аппетита!
2: Мариэл накрывает туристам поляну. В середине августа в Йошкар-Оле будут проводить мастер-классы и концерты, устраивать ремесленные площадки, детские активности и знакомства с марийской культурой. А на главное – угощение от шеф-поваров, которые приготовят блюда из локальных продуктов республики. Все это – межрегиональный гастрономический фестиваль «Ёшка ешь», который пройдет уже в 4-й раз. На праздник приедут более 50 шефов из 12 регионов. В этот раз главная тема фестиваля – «Лесной шепот». Гостям напомнят, что природа – это и дом, и повар, и храм. «Ёшка ешь» пройдет в Йошкар-Оле 15-16 августа.
3: Отдыхаем.
2: Пляжи Испании становятся частью мира мобильных приложений. Скоро с помощью смартфона здесь можно будет забронировать шезлонг и зонтик, заказать солнцезащитный крем и обед. Как сообщает издание «Европульс», в приложении свободные шезлонги будут отображаться в режиме реального времени. Также можно будет узнать, доступен ли пляж для людей с ограниченной мобильностью и какие здесь развлечения. Новое приложение позволит бороться с проблемой массового туризма, особенно во время высокого сезона.
3: Это надо видеть.
2: Гости Брейтовского историко-краеведческого музея в Ярославской области превращаются в художников. В июле на площадке при музее прямо под открытым небом выставили масштабную экспозицию наличников, а посетители получали перчатки, кисти, краски и ошкуриватели, чтобы расписать понравившийся экспонат. Как сообщает журнал «Яндекс.Путешествия», открылся музей ситского наличника коллекцией в 50 экземпляров, а в дальнейшем их число должно превысить сотню. Наличники попадают сюда со всего Брейтовского района. Их снимают из деревянных домов, которые находятся под угрозой утраты. Ситским наличник зовется в честь реки Сити. Плотники здесь с богатой фантазией. В узорах наличников можно встретить мотивы солнца, растений, птиц, коней и других животных.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черноморавто». Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость «Теннет Т4» в комплектации «Лайн» 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Кинодорожная.ру 18+.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: На ТУ-ТУ мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Вижу цель, не вижу препятствий.
8: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО 0+.
10: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
11: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Дорожное радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, как певица Валерия поддерживает себя в отличной форме. Какую избранницу Анита Цой хотела бы видеть рядом со своим сыном, а также узнаем, как проводит время с семьей Наташа Королева. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
1: Наташа Королева поделилась в социальных сетях семейными кадрами с культурного мероприятия, куда она пришла вместе с мужем Сергеем Глушко, сыном Архипом и его супругой Мелиссой. Артистка призналась, что очень любит такие встречи с близкими и старается регулярно проводить время с семьей. «Я очень люблю семейные выходы. Мы стараемся раз в недельку встречаться с детьми, ходить в приятные, вкусные места, гулять, кататься на великах и просто проводить время вместе», – написала певица. А вот Валерия продолжает вдохновлять поклонников своей физической формой. Артистка не раз признавалась, главное – это движение и стабильность, которую она выработала еще с 20-летнего возраста. В личном блоге Валерия регулярно показывает свои тренировки и даже во время отдыха не меняет привычный режим. На этот раз певица устроила спортивную разминку в зале, выбрав для занятий небольшие гантели. «Отпуск – это не повод останавливаться на достигнутом, а наоборот, возможность добиться новых результатов», – отметила артистка. А своих подписчиков попросила рассказать, согласны ли они с таким подходом.
0: Пишет пресса.
1: Анита Цой призналась, что мечтает, чтобы ее сын Сергей встретил настоящую любовь и был счастлив. Артистка даже пыталась самостоятельно найти ему избранницу, ведь ее собственная история любви тоже началась со знакомства, которое устроили родители, а поженились они по корейским традициям. Но пока нет химии. Счастье сына, счастье его будущей жены для нас очень важно. Думаю, он сам найдет свою любовь, поделилась певица. При этом Анита с улыбкой признается, что пока не собирается прекращать поиски. Она надеется, что будущая избранница Сергея будет доброй и воспитанной девушкой. Но главное, чтобы между ними возникла та самая искра. А все остальное, ну, уверена, артистка приложится. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Тенет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черноморавто». Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость ТНТ-4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
2: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России меняется порядок получения налоговых уведомлений. С 1 августа они по умолчанию приходят на госуслуги. Бумажные письма сохранят для тех, у кого нет учетной записи на портале, и тех, кто отказался от рассылки отдельным заявлением. Также с августа на величину порядка от 17 до 19% увеличиваются накопительные пенсии более чем для 160 тысяч россиян. Еще одно новшество – становится строже наказание за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни.
0: Россия.
1: Мобильные операторы упрощают пользование национальным мессенджером «Макс». С 1 августа 4 крупнейшие сотовые компании страны предоставляют бесплатный безлимитный доступ к мессенджеру. Звонки, сообщения и пересылка файлов не расходуют гигабайты интернета. Добавлю, что Министерство культуры одновременно разрешило подтверждать через мессенджер «Макс» льготы в музеях, театрах и галереях. Для этого достаточно при покупке билета в кассе показать QR-код на экране смартфона. В Париже стартует чемпионат Европы по водным видам спорта. В нейтральном статусе в соревнованиях участвует и российская команда. Она выступает на континентальном турнире впервые за 5 лет. При этом год назад на чемпионате мира в Сингапуре российская сборная заняла 4-е место в общем зачете. Самые ходовые автомобили с пробегом в России – это модели «Лада». Срок экспозиции объявления о продаже модели 2114, а также «Лада семерки» примерно на треть короче среднего по стране. Такую статистику одного из сервисов «Авито» приводит газета «Известия». Лидерами среди марок также стали «Хавейл» и «Черри». Их автомобили находят новых владельцев на 22,5% и 12,5% быстрее среднего по рынку. Исследователи отметили и рост рынка поддержанных китайских авто. За первое полугодие таких машин продали на 44% больше, чем годом ранее. В США впервые начинают полноценно работать беспилотные такси без руля и педалей. Компания Amazon получила необходимые разрешения для автомашин модели Zoox. Первые платные поездки они начнут совершать в Лас-Вегасе уже в августе. Это будет первый случай коммерческого использования автомашин, спроектированных без органов управления. В салоне автомобиля Zoox нет не только руля и педалей, но даже привычного направления движения. Машина может ездить в обе стороны.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Омода JQ», «Тенет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черноморавто». Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость «Тенета 4» в комплектации «Лайн» 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
3: Дорожное радио.

представляет. Новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Дорожная.ру
1: 18+.
2: Реклама.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
6: Такие мы удивительные люди.
5: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: Дорожное радио.
1: Симферополь 91

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: специалистам.
1: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
2: Порядок получения налоговых уведомлений меняется с 1 августа. Сообщения о начисленных налогах, транспортном, земельном и на имущество автоматически станут приходить в личный кабинет на госуслугах. Ранее для этого нужно было отдельное заявление. Как уточнил Думский комитет по бюджету и налогам, уведомление будет считаться полученным, даже если пользователь не заходил на госуслуги. Бумажные письма сохранят для тех, у кого нет учетной записи на портале, а также для тех, кто отказался от электронных уведомлений отдельным заявлением.
0: Россия.
2: Роспотребнадзор полностью обновил состав вакцин от гриппа на грядущий сезон. В препараты для бесплатной вакцинации вошли штаммы свиного, гонконгского гриппа и гриппа типа B-Victoria. По сравнению с прошлым годом, замена коснулась всех трех компонентов. В предыдущем сезоне порядка 40% циркулирующих штаммов отличались от вакцинных из-за мутаций. Теперь состав приведен в соответствие с новыми рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. В аэропорту турецкой Анталии изменились правила встречи туристов. С 31 июля таблички с названиями туроператоров запрещены. Вместо них появились 13 стоек с буквами от А до М. Требуемую букву нужно заранее узнать у туроператора. По прилете в Анталию туристам, в том числе из России, нужно будет найти нужную стойку, отыскать свою фамилию в списке и дождаться представителя компании. Сборная России по хоккею пропустит 6-й чемпионат мира подряд. Совет Международной Федерации Хоккея принял решение не допускать российские сборные к участию в международных турнирах в новом сезоне. Таким образом, наша мужская команда пропустит чемпионат мира в Германии, а молодежная и юниорская сборные – свои первенства. Вопрос о допуске российских хоккеисток на грядущий чемпионат мира будет отдельно рассмотрен в ноябре. Правила перевозок в поездах меняются с 1 сентября. С этого дня при покупке билета дальнего следования нужно будет обязательно указывать телефон или почту, поскольку перевозчик обязан оперативно оповещать об отмене рейса, изменении маршрута или замене состава. Приоритет на покупку специализированных мест с начала сентября получат пассажиры с креслами-колясками, а их сопровождающим запретят ездить без своих подопечных. Также с начала осени отменяется требование о возврате билетов на пригородные электрички только через кассы.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с...

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
2: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001. 9068. Создано при участии ООО «Асим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
10: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Теннет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черноморавто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннет Т4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейлюз».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
2: Дорожное радио.

Радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Дорожное.ру 18+.
1: Реклама.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
12: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-00. 1968. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
1: Дорожное радио.

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры, и с собой о чем-то спорю. Такая история —

мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю.

как горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: всегда мы должны возвращать.
1: Дорожное радио. Симферополь 91

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
2: Алиса,

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Новые законы начинают действовать в России с 1 августа. В частности, вводится уголовная ответственность за нарушение при заключении договора в связи с иностранцами. За продажу им сим-карт без указания имей-кода устройства грозит штраф до 500 000 рублей или лишение свободы на срок до 1 года. Также ужесточается наказание за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни.
0: Россия.
1: Штатная численность вооруженных сил увеличивается на 25 тысяч военнослужащих. С 1 августа она составляет порядка 2 миллионов 430 тысяч человек, в том числе свыше 1,5 миллиона военнослужащих. По данным парламентской газеты, дополнительные штатные единицы были выделены под создание военно-строительных подразделений. Соответствующий указ главнокомандующего России Владимира Путина вступает в силу в субботу 1 августа. Российские боксеры получили право выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. Такое решение приняла организация World

0: боксинг уполномоченная, среди прочего, проводить олимпийский турнир по боксу. Это открывает российским спортсменам путь к полноценному участию в Олимпийских играх 2028 года. Также ограничения со спортсменов из России сняла Всемирная федерация армрестлинга. Искусственный интеллект становится частью повседневной жизни россиян. 78% пользователей интернета в стране хотя бы раз обращались к нейросетям, а 58% делают это еженедельно. Таковы результаты опроса в ЦИОМ. По данным социологов, 77% респондентов поддерживают обязательную маркировку продуктов, изображений и решений, созданных с помощью ИИ. Аналитики отметили, что у нейросетей постепенно формируется специализация. Одни решения закрепляются в бытовых сценариях, другие — в профессиональных и творческих задачах. Правила перевозок в поездах меняются с 1 сентября. С этого дня при покупке билета дальнего следования нужно будет обязательно указывать телефон или почту, поскольку перевозчик обязан оперативно оповещать об отмене рейса, изменении маршрута или замене состава. Приоритет на покупку специализированных мест с начала сентября получат пассажиры с креслами-колясками, а их сопровождающим запретят ездить без своих подопечных. Также с начала осени отменяется требование о возврате билетов на пригородные электрички только через кассы. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Черномор-Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Теннет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннет Черри в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Асим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Дорожное радио.

у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького.
0: Вжик-вжик-вжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов вся честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, жи, жи, жи, о, уноси готовенького.

0: наш. Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. В понедельник. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Надежный автомат», «Ошибки управления» и «Правила буксира». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Вы в курсе, что автоматическая коробка передач вообще-то очень надежный агрегат? 95% причин выхода из строя КПП – неграмотное использование и обслуживание. Перечислю самые главные ошибки. Номер один – кикдауны. Это когда тапка газа в пол. Настолько же вредно поигрывание той же педалью или постоянная езда с пробуксовкой. Далее. Энергичная поездка на перегретом движке и коробке или, наоборот, на непрогретых агрегатах. Едем дальше. Переключение перед зад на повышенных оборотах. Кстати, некоторые особо талантливо умудряются врубать заднюю передачу на маленьких скоростях. Тоже, как понимаете, не сахар для коробки. Масло. Низкий уровень, высокий уровень, отвратительное качество. Все это ощутимо сокращает срок жизни агрегата. Что еще? Одновременное использование педалей газа и тормоза. Ну, здесь сами понимаете. А вот типичная ошибка для тех, кто недавно пересел с ручки на автомат. При трогании подача газа до того, как машина получила ощутимый толчок вперед в результате включения передачи. И продолжим тему. Буксировка машины с автоматом. Можно или нет? Вопрос этот возникает прям-таки с устрашающей систематичностью. Ну что ж, лишний раз повторить не вредно. Буксировать автомобиль с АКПП можно. Просто нужно соблюдать при этом некоторые нехитрые правила. Итак, секрет номер один. Называется 40 на 40. Буксировать автомобиль можно на скорости не более 40 км в час на дистанцию до 40 км. После этого необходимо остановиться, остудить трансмиссию и можно снова трогаться. Вообще, я бы даже перестраховался. 25 километров проехали и хорош. Перерыв много времени не займет, а экономия по ремонту может быть довольно существенной. И еще. Селектор только в нейтральном положении N. При этом, если мотор заводится, оставьте его включенным для циркуляции масла. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Налоговая начала проверять неработающих россиян, покупающих дорогие автомобили, квартиры и яхты. Им приходят письма с требованием объяснить происхождение средств. Об этом сообщает агентство РБК. По его данным, владельцев 5 и более квартир приглашают на комиссии и просят отчитаться по форме 3 НДФЛ. Тем, кого Федеральная налоговая служба сочтет незадекларировавшим доход, грозит в том числе до начисления налога, пени и штраф, добавляет агентство. Напомню, что Управление Федеральной налоговой службы по Москве еще в прошлом году сообщало о проверках трудоспособных горожан, не декларирующих доходы. Мобильные операторы упрощают пользование национальным мессенджером «Макс». С 1 августа 4 крупнейшие сотовые компании страны предоставляют бесплатный безлимитный доступ к мессенджеру. Звонки, сообщения и пересылка файлов не расходуют гигабайты интернета. Добавлю, что Министерство культуры одновременно разрешило подтверждать через мессенджер «Макс» льготы в музеях, театрах и галереях. Для этого достаточно при покупке билета в кассе показать QR-код на экране смартфона. Скандал в ФИФА. Футбольные федерации выступили против планов организации продавать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино предложил создать дочернюю компанию и продать порядка 20% ее акций частникам. В итоге советник президента ФИФА Карлос Кардейра подал в отставку, назвав сделку невыгодной для футбола. В УЕФА объявили, что все 55 европейских ассоциаций будут бойкотировать турниры ФИФА, в том числе чемпионаты мира. Протест европейских коллег поддержали футбольные федерации Америки и стран Карибского бассейна, а также Азии. Компания «Мосгортранс» отметила 68-летие. На Северном речном вокзале развернулась праздничная тематическая программа и открылась выставка старинной и современной техники. Гостям также предложили кинопоказы, интерактивные площадки автошколы и мотошколы, а также возможность отправить поздравительную открытку с уникальной маркой, на которой изображен столичный электробус. Новый рекорд пассажирской авиации. Самолет Airbus провел в воздухе более суток без посадки и дозаправок. За это время лайнер пролетел свыше 23 тысяч километров из Австралии во французскую Тулузу. Для этого в самолете установили дополнительный топливный бак на 20 тысяч литров керосина и убрали из салона почти треть пассажирских кресел.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Наш диджей уже готов!

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

вообще. Я смог.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

тебе открою тайну. И не слушай ты, подруг, этот мир необычайный, обойдем вокруг.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.